После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: самое соленое радио. Это радио, радио соляной столицы.
1: На тебе белая фата и платье.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-FS-77-80-301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра. В ритме города.
1: Как говорил один мудрец, друзья мои, ну или я в прошлую пятницу, понедельник — это не враг, а просто очень настойчивый друг, который хочет, чтобы ты все успел. С добрым утром, друзья! Пусть понедельник будет на нашей стороне.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Йоу, да, друзья мои, всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Начинается интерактив. Соль-Ами Шоу начинается на соленой волне. Давайте, заходите, не стесняйтесь, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии, которые вы отправляете. Поздравлялки, всевозможные новости. Группа утреннего шоу во ВКонтакте называется Соль-Ами Шоу. Мой канал в Максе называется Эдуард Кузнецов. Ну и первые уже вот эти... Как прошли выходные, напишите. Интересно, кто чем занимался. Такая замечательная погода в Пермском крае. Удивительная просто. И она сохранится в течение всей этой недели, судя по прогнозам, которые мне мой телефон выдает. 22-23. Вот так бы, в общем, ну, до ноября хотя бы, хочется сказать. Потом, ну, к Новому году хотелось бы тоже снег увидеть. Вообще чудесно, чудесные выходные, солнце светило, кто на выборы ходил, выборы для меня всегда праздник, профессор, да, но по итогам я вот уже вижу результаты экзит-пулов, и даже уже 67% посчитали голосов, да, по итогам буквально через 5 минут, пока давайте ваши приветствия почитаю. Доброе утро, Сережа, привет, Пермь просыпается, Зося и Анютя, отдельное доброе утро, всем хорошего настроения и отличного понедельника желает наш Сергей. Это у меня в канале Макс. Спасибо, Сережа, огромное тебе за

0: улыбкой проснетесь поутру. Все, что случится за день, будет лишь к добру, пишет Ольга. Всем желаю чудесного и счастливого дня. Спасибо большое. Так, Мариэл, здрасте. И Леть, 11 днем 21. Солнечная, ясная погода. И тоже в течение недели солнечная и ясно. У нас, друзья, в Мариэл Нина всем желает доброго-доброго утра в эту самую минуту. И поздравляет всех с Рождеством Богородицы. О да, друзья, сегодня такой по народному календарю праздник. Сегодня Рождество Богородицы, поэтому всех причастных православных поздравляю с этим событием. Кстати, тема наших религиозных праздников у один из самых значимых, между прочим, отмечается, да? И на 21 сентября открывает начало года по церковному календарю вся эта история. История началась еще в 5 веке, и предание повествует об очень интересной истории возникновения. Жила такая супружеская пара в те далекие времена в Назарете, Анна и Иоаким. У них не было детей, несмотря на неустанные молитвы с просьбой подарить им младенца. Но самый печальный день в их жизни наступил тогда, когда священник отказался принять дары от Иоакима только по той причине, что он был бездетным, а значит, по мнению церкви, лишенным Божьего благословения. Ну вот Бог смиловался на этой пары и подарил им дочь Марию, которая предрек стать превыше всех и нанести благословение всем народам. Вот так и появилась Дева Мария. Такая вот, друзья, история. Все, всем проснуться и на зарядку.
1: На зарядку!

0: друзья, друг другу здрасте говорить в этот самый понедельник. Пишите, как дела, как настроение, как выглядит рассвет в Красновишерске. Тоже можно посмотреть в группе утреннего шоу с Олей Мишова. На связи Нытва. Татьяна также желает всем отличного понедельника и хорошей рабочей недели. Друзья, заходите, пишите, давайте бодрить друг друга.
1: Весь город на

0: вашего утра.
1: Уважаемая программа «Соль Шоу» продолжается, друзья мои. С удовольствием читаю все сообщения, которые вы присылаете. Еще раз, мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Найти очень просто, там, где каналы, надо просто вбить Эдуард Кузнецов. Соответственно, заходите, подписывайтесь, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Ольга, доброе утро, Первоуральск просыпается. Привет огромный. Да, Первоуральск, хорошего дня вам тоже. Свердловская область, привет огромный. Светлана, доброе утро, это уже часовой. Позитивной, плодотворной недели всем желает. Пермский край, пой да гуляй. Гурина, здрасте, доброе утро и тоже хорошего дня всем. Спасибо большое, друзья, всем отличного понедельника. Давайте посмотрим, что там происходит в жизни россиян.
0: Однажды в России.
1: Ну что, давайте поглядим, что у нас тут с выборами в Государственную Думу 9-го созыва, насколько я помню, в 2026 году. Обнародованы итоги. Уже итоги после обработки 65,44% протоколов в рамках наших единого дня голосования, который почему-то 3 дня проходит, но тем не менее. Страна большая, как можем, так и голосуем. Итак, ну, все ожидаем. На самом деле 57%, 57,88% в настоящий момент. Все вместе хором дружно 3-4. Кто? Единая Россия. На втором месте КПРФ 13,81%. Далее ЛДПР 8,67%. И вот смотрите, новые люди продвинулись, в отличие от предыдущего голосования, обогнали Справедливую Россию. Новые люди, получается, 7,84% в настоящий момент. Справедливая Россия 5,1%. Но я думаю, что такая статистика плюс-минус и сохранится по итогам 100% подсчета голосов. Пенсионеры взяли 2,21, зеленые, кстати, целый процент, ребята, у зеленых. Ну и дальше там меньше процента коммунисты, Родина и партия прямой демократии. Что за партия прямой демократии? Я и месяц назад этот вопрос в эфире задавал, и сейчас этот вопрос задаю. У меня даже возможности не было познакомиться. Если остальных более-менее на слуху, то вот партия прямой демократии, у меня даже из программы их возможности не было познакомиться. Ну вот так, друзья, будет выглядеть наша Государственная Дума в ближайшие... Не, мы подождем. Кстати, там Элла Панфилова сказала, что 25 сентября, не раньше, будут опубликованы официальные итоги, то считать тоже будут целых... Сколько тут получается? 5 дней? 5 дней будут считать. И после этого будут официальные итоги. Так вот распределились голоса. Из любопытного, друзья, старейшая жительница России тоже проголосовала на выборах. Бабушке 121 год. Давайте пожелаем здоровья старушке. Самая пожилая россиянка проживает в Чечне, если что. 121-летняя Яха Хашагова, которую называют самой пожилой жительницей России. Это она еще, наверное, царя застала. Сейчас я думаю. Да, по идее, должна была, если 121 год назад родилась реально. Вот. И она тоже приняла участие в голосовании на выборах в Чечне. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Республики. В день чеченской женщины медики и представители избиркома приехали к Хашаговой домой. Откройте! Избирком! Ну и она и проголосовала. После того, как женщина проголосовала, друзья, врачи проверили состояние ее здоровья и поздравили долгожительницу с праздником. Они могли сначала как бы проверить. Значит, мы поздравляем с праздником, дорогая Яха, вот вам там цветы, пожалуйста, конфетки. Давайте проверим ваше здоровье, а вы уж проголосуйте. Нет, они сначала. Вы сначала проголосуйте, а мы потом проверим ваше состояние здоровья. Как вы... Спросим, как вы себя чувствуете. Давайте Яхе еще раз пожелаем долгих лет жизни.

0: Сонное шоу продолжается, друзья, Подмосковье. На связи Сережа, доброе утро. Вкратце о погоде, плюс 15, днем 20, без осадков, всем продуктивной недели желает. Но Андрей выкладывает очень любопытную фотографию. Но я так понимаю, это бабочка какая-то ночная. Ночная бабочка, но кто же виноват? Вчера, говорит, вечером ездил проверить остатки роскоши на даче, и вот такое чудо в висок влетело, по ощущениям, как будто камнем попало. Но далеко ходить не надо, я взял телефон, затернетил по картинке, что это за чудо-юдо такое. Это бражник, друзья мои. Вот как раз семейство ночных бабочек я не просто так вспомнил. Говорят, по росту чуть ли не калибри соответствует. Ну, вот как-то так, да.
1: Соль-опрос.
0: Крупная такая особь среди бабочек. Ну что, друзья, мы к теме дня переходим. Сегодня, помимо Рождества Богородицы, кстати, вот здесь из Ленинска-Кузнецкого прилетело еще прямо сейчас сообщение от Петра. Ленинск-Кузнецкий, здрасте, это Кемеровская область у нас с вами. Поздравляет всех родовичей с праздником новолетия. Так вот, 7535 год, друзья, начался. Это праздник всех славян. Так что я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Давайте отметим 7535 Новый год. И мне кажется, почему нет? Мы тут вот все от Рождества Христова считаем, да, вот куда-нибудь в Таиланд приедешь или куда-нибудь в Китай. У них там другое летоисчисление, и года по-другому текут и бегут. А если по-нашему считать, по, знаете, от сахи, что называется, по-народному, по-родному, да, всех родовичей с праздником. 7535 год, ребята, с праздником. Ну что, давайте к теме дня переходить. Мы сегодня с вами будем вот на какую тему говорить. Еще один замечательный праздник. Сегодня День благодарности. Я про это в канале Макс уже рассказал с утра пораньше, что называется. Я в Максе в формате таких коротких историй, рилсов записываю свое утреннее приветствие. Ну и отталкиваясь от этой самой благодарности, давайте мы сегодня с вами поговорим. Такой легкий понедельничный опрос в эту самую минуту. Скажите мне, пожалуйста, за что и кому вы последний раз говорили спасибо? Или, может быть, какой поступок вам вспоминается человека, который абсолютно, может быть, даже незнакомый человек, такое бывает, который вам помог, и вы ему до сих пор благодарны, да? Давайте повспоминаем случаи, когда чья-то помощь буквально спасла вам день, кому бы вы сейчас сказали спасибо, ну и кто вам помог в последний раз, за что вы сказали свое маленькое, но такое доброе спасибо. Там курьер, например, или таксист, да? Спасибо светофору за зеленый свет, спасибо погоде за отсутствие дождя. В общем, все принимаю. Заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль и Шоу. Также читаю сообщения из официальной группы радиостанции Радио Соль ФМ во ВКонтакте.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Соль опрос. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: продолжаем программу. Всем еще раз отличного понедельника. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Мой канал ВМАКС так и называется, как фамилия и имя Эдуард Кузнецов. Заходите, присоединяйтесь, пишите. Группа утреннего шоу ВК «Соль Ля Ми Шоу». Тоже в любом поисковике вбивайте «Соль Ми Шоу». Ну и читай все сообщения, которые вы отправляете с удовольствием под постами везде, где вот перечислил. Мы сегодня с вами общаемся, друзья, еще на такую замечательную тему. Но давайте вот на минуту замедлимся просто и вспомним что-то хорошее. Кому вы в последний раз искренне сказали спасибо? Может быть, это был курьер, который принес вам заказ ровно в тот момент, когда вы уже готовы были сдаться. Ну, или друг, который просто выслушал без совета вас, и вы ему сказали за это спасибо. Вот я, честно, много говорю спасибо, на самом деле. Мне не сложно, а людям приятно. Поэтому не меньше, чем 50 раз за день это слово 100% звучит. Там в магазине, например, если кто-то чего-то помог. Да, по-моему, последнее у меня такое было. И искал я, где что лежит в магазине, и вот мне не просто продавец показал, куда мне идти надо, не просто показал направление, а провел за собой и сказал, вот здесь, смотрите, выбирайте, пожалуйста, да. Друзья, заходите, пишите. Тамара, здрасте, доброе утро. Суксун просыпается. Тамара пишет, без спасибо нельзя. Я всегда говорю, а вот мужа так и не научила.
1: Соль опрос.

0: сегодня шоу продолжается, друзья. Мы про спасибо сегодня с вами общаемся и разговариваем. Кто вам последний раз помогал, или вы, может быть, кому помогли? За что вы хотите сказать спасибо и кому вы в последний раз это самое спасибо говорили? Станислав, привет, доброе утро. Всем здравия желает. Спасибо, спасибо. И всех благ. Чудесное утречко у нас, а то и погода великолепная. Трудимся, начало недели отличное. Насчет случая, только я, говорит, помню, как я помогал, чтобы мне кто-то помог. Да еще и настолько, чтобы день спасти, почему-то не вспоминается. Может, все еще впереди? Станислав тут спрашивает. Слушайте, может, действительно все еще впереди, а? Не, ну, когда ты помогаешь, тебе обязательно откликнется. Так законы вселенной работают. Про это тоже надо не забывать. Конечно, надо и нет уметь говорить в какие-то моменты, когда на тебе уже ездить начинают. Но вот эти вещи, когда, если тебе не сложно, да, что-то сделать для другого человека, их надо, мне кажется, в любом случае делать и выполнять. Привет, Нижний Новгород, Макс, доброе утро. Кто помогает? Обычно деньгами благодарю, пишет Максим. За спасибо в кармане не прибавится. Понимаете? Слушайте, а вот мне приятно иной раз за спасибо что-то делать. И были даже моменты у меня в жизни, когда мне денег предлагали, а я отказывался. И это на самом деле так тоже работает. Если мне не сложно, я это сделаю, да. Ну и как бы вот не все в деньгах, между прочим, в этой жизни исчисляется. Есть какие-то такие моменты. И ты добро сделал, и оно у тебя и откликнулось. Не обязательно, что это добро должно звонкой монеты возвращаться. Монеты в другом месте придут, если что. Так, любую композишн, чтобы электронное солнышко заиграло для настроения у всех. Бодрит не по-детски, да, пишет Макс. Так, что-то это какая-то шифровка такая. Зарядите, что ли, мое электронное солнышко для настроения. А, любую композишн, любую. Ну, у нас все тут приятные такие. Давайте гороскоп сначала, после этого про море будем слушать, пока лето.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Так, друзья, гороскоп на сегодня, на 21 сентября. Овны, планы на день пойдут на смарку, но новые будут в разы лучше. Тельцы, у вас откроется дар оказываться в нужное время и в нужном месте. Близнецы, выход, который вы предложите, окажется лучшим для решения какой-либо ситуации. Раки, прокачайте свою карму и согласитесь кому-то помочь. Львы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости. Дева, вы, наконец, получите заслуженную похвалу. Весы, самое время сказать кому-то строгое «нет». Скорпионы, помните, что не все всегда получается с первого и со второго раза. Стрельцы, быть занятым – это лучшее лекарство от невзгод. Козероги, устали ждать? Так берите ситуацию в свои руки. Водолеи, вам на голову свалятся приятные новости сегодня. Рыбы, вашу броню, спокойствие сегодня не пробьет ни один раздражитель. Такой гороскоп на 21 сентября.

0: Так, продолжаем разговор про спасибо. Ольга пишет: всегда и всем говорю спасибо, и не обязательно за какую помощь, да, даже могу просто так сказать спасибо. Вот, к примеру, неделю назад сказала 50 с лишним раз спасибо. Внучка участвовала в конкурсе, и всем, кто проголосовал, соответственно, за внучку, говорила спасибо. А в четверг соседка сделала мой вечер, подарив букет цветов. И за букет цветов, видимо, отдельное спасибо, да. А еще можно за интересные факты спасибо говорить.
1: Невероятно, но факт.
0: Но уже мне, который человеку, который знакомит вас с этими самыми любопытными фактами, которую неделю. Давайте вот на что обратим внимание. На лук. При резке лука тупой нож вызывает больше слез, чем острый. Знали когда-нибудь, нет? Когда резали луковицу. Дело в том, что тупой инструмент не столько режет, сколько мнет, раздавливает ткани луковицы, разрушая гораздо больше клеток, и тем самым высвобождая повышенное количество летучих серосодержащих соединений. В первую очередь, сейчас будет сложное слово, аллилпропилдисульфиды и других производных сульфоксидов, которые при контакте с влагой слезные пленки превращаются в серную кислоту в микродозах и раздражают слизистую оболочку глаз. Теперь вы это знаете, да. Острый нож, напротив, аккуратно рассекает слои лука, минимально повреждая клетки и ограничивает выброс этих веществ, поэтому слезоточение заметно слабее. Интересно, что сам механизм защиты лука эволюционно выработан как средство отпугивания травоядных. Резкий запах и слезоточивый эффект должны были снижать привлекательность растения для поедания. На практике это знание помогает заметно облегчить готовку. Помимо использования острого ножа, повара применяют и другие приемы. Например, охлаждают лук в холодильнике перед нарезкой, потому что низкая температура замедляет химические реакции. Смачивают лезвие водой, чтобы летучие соединения частично растворялись, а не улетучивались. Или работают под вытяжкой, уносящей испарение. Таким образом, правильная заточка ножа – это не просто вопрос удобства, а вполне научно обоснованный способ сделать процесс приготовление пищи комфортнее.
2: Соль FM. Погода. 21 сентября на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Днем до 18 градусов, вечером до 12.
1: Реклама на Соль FM.

0: нужно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилова 77.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
12: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Новый стандарт дошкольного образования в России примут в ближайшее время и ведут с 1 сентября следующего года. Об этом рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Она добавила, что текущий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования действует уже 13 лет. За это время у нового поколения принципиально поменялось восприятие. Важно сделать так, чтобы в детском саду ребенок развивался и на первом месте был создан воспитательный компонент и, соответственно, присутствовала воспитывающая среда, подчеркнула Колударова. По ее словам, сейчас эксперты работают не только над обновлением стандарта дошкольного образования. Идет работа по формированию перечня мебели, игрушек и игровых средств, книг и мультфильмов для детей. Инспекция Госжилнадзора Пермского края аннулировала лицензии у 25 управляющих компаний, которые обслуживали 545 домов в Соликамске, Березняках, Кубахе, Верещагинском и Добрянском округах. Данные управляющие компании, в том числе должностные лица, были оштрафованы на 880 тысяч рублей за отсутствие кровельного покрытия, центрального отопления, разрушение балконной плиты, обрушение потолочного перекрытия и нарушение температурного режима. Также управляющие компании не устранили предписания, которые ранее были им выданы. В краевой столице на улице Горького, 66, открылось еще одно пространство для подростков – бункер. Проект запустила благотворительная организация «Солнечный круг». Пространство будет открыто с сентября по май для детей 14-17 лет. Участие по записи. Здесь будут проводиться игры и командные активности, творческие мастер-классы, экскурсии на предприятия Перми в рамках профориентации и так далее. Это уже второе пространство для подростков в Перми. Первая площадка «Падик» была открыта в июле на улице Елькина, 45, общественной организации «Территория семьи». Здесь подростки могут делать уроки, играть в настольные игры, знакомиться друг с другом или просто сидеть в тишине. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

камни в 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Самую минуту, всем еще раз хорошего дня, отличного понедельника желаю я. Заходите, пишите, как дела, как настроение, пишите, как провели выходные, передавайте приветы, если сегодня день рождения у кого, или повод какой, можно поздравить. С удовольствием читаю все, что вы пишете. Мой канал в Макс, если вы в Максе есть, называется Эдуард Кузнецов. Зайдите, подпишитесь, напишите. Также есть группа утреннего шоу моя, Соли Шоу называется группа. Также читаю официальную группу радиостанции во ВКонтакте, Радио Соли ФМ. Мы с вами обсуждаем еще вопрос «Спасибо». Нужно вспомнить случай, когда чья-то помощь буквально спасла вам день. И кому бы вы сейчас сказали спасибо, кто вам помог в последний раз, за что последнее спасибо вами было сказано, кому подарено. Все, с удовольствием почитаю через несколько минут. Пока давайте новости.
1: Однажды в России.
0: Так, ну еще раз, как бы, тема дня у нас с вами, да, выборы в Государственную Думу состоялись, 57% россиян, больше половины. Это, кстати, самый лучший показатель за последние годы, насколько я понимаю. Но спасибо дистанционному голосованию, я потому что тоже это сделал в электронном формате. Правда, столько надо было всего пройти, чтобы туда войти, в этот ДЭК, как таковой. Ну, кто голосовал, тот меня понимает, да, сейчас, чтобы эти бюллетени получить. С другой стороны, ногами не надо было шагать, правильно? Я так на рабочем месте фактически нажал на ту кнопку, которая на те 6 бюллетеней у меня было, да, на те 6 кнопок, которые мне наиболее симпатичны. Итак, друзья, Единая Россия 57-76, на втором месте КПРФ 13-89, на третьем ЛДПР 8-77, Новые Люди обошли Справедливую Россию 7-97, соответственно. Это уже вот на 6-01 по московскому времени, 8-01, буквально вот информация, которая обновилась 4 минуты назад. То есть я вам прям тут сейчас выдаю, как свежеиспеченный пирог, эту информацию. Справедливая Россия, а вот теперь барабанная дробь, в настоящий момент 5% не набирает, 4,99. Вот поглядим, вот интересно, да, сколько там еще, 18% протоколов надо обработать, попадет или нет Справедливая Россия у нас с вами в Думу. Вот как-то так. А еще час назад ситуация была другой. Кстати, у меня столько знакомых в этом году баллотировались от Справедливой России. Удивительно даже. Но, видимо, не помогло, да. Хотя надо посмотреть выборы в краевой парламент, там может быть какая-то другая история. Так, это у нас с выборами. Далее, друзья, стилист назвал лучший оттенок джемпера на осень. Что нынче в моде? Что нужно купить или достать с антресолей? Итак, стилист Александр Рогов рассказал, какой оттенок джемпера будет в моде этой осенью. Так вот, гражданин, господин Рогов рекомендовал приобрести в текущем осеннем сезоне джемпер фиолетового цвета. А хотите, я его стукну, он станет фиолетовым. Помните этот мультик Алиса про Алису Селезневу? Как он? Тайна третьей планеты. Так вот, друзья, если пойдете в магазин, присмотритесь к стильному фиолетовому джемперу. Это абсолютный must-have наступившей осени, говорит стилист. Такой джемпер будет классно смотреться с серым, шоколадным и красным, написал Рогов в своем телеграм-канале. Вот вам. Теперь вы знаете, да, хотите быть модным человеком, соответственно, берите себе джемпер фиолетового цвета, да. Ну, такие интересные это на самом деле, сочетание интересное, шоколадный, красный, некий вызов образу выдает, да. Какой там еще был-то? Я уже просто страничку закрыл. Серый шоколадный. Ну, серый с фиолетовым тоже, да, тут так гармонирует. Так, друзья, про спасибо заходите, пишите, с удовольствием почитаю ваши комментарии. Когда и за что вы сказали последний раз спасибо, и, может быть, вспомните случай, когда чья-то помощь буквально спасла вам день, а может, даже жизнь.

0: Соль-опрос.
1: Вот про такие замечательные мелочи, друзья, мы сегодня с вами общаемся, разговариваем. Кому вы последний раз сказали спасибо? Вспомните случай, чья помощь буквально спасла вам день. Ну или просто порадовала, вот как Андрей вчера. Вчера Андрей пишет: зашел в магазин при пекарне, и продавщица, зная, что я люблю горячий хлеб, сходила в цех и принесла мне свеженький. Свеженький, ай, прям вот с пылу с жару. Запах, наверное, обалденный. Каждый раз ее за это благодарю и расплачиваюсь мелочью. Ну да, мелочи, ну раз как бы, ну, нужная тема, да, друзья. Тут как бы, особенно если ты в магазине работаешь. Так, Татьяна, здрасте, доброе утро. Кунгур просыпается. Вчера вечером, Татьяна пишет, говорила маминой подруге спасибо. Они с мужем на машине нам с дачи яблок привезли. И кабачков, да. И капусту брюссельскую. Прекрасно, да. Нет, ну, смотрите, дорогого же стоит. То есть это не ваш друг, получается, а мамин друг, подруга, да, и они с мужем, дочери маминой, получается, подруги, привезли эту самую тему. Это прекрасно, прекрасно, что такие вот высокие отношения. Да. Друзья, заходите, пишите, за что и кому последний раз вы сказали спасибо. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу» ВК «Соль и Мишоу».

0: курсе.
1: На прошлой неделе мы начали тему, как делят бюджет в разных странах внутри семьи, да? Семья семьей, а денежки врозь. Я рассказал про Европу, про Германию, про ФРГ, про Нидерланды, соответственно, про Испанию. Какие приняты, да? Какие приняты по этому поводу у них традиции, что ли, да? Правильно так сказать? Что в Европе правят бал раздельный бюджет, а в США многие как раз-таки формируют общий свой бюджет, и он принят как экономическая модель в семьях. Друзья, давайте на Китай посмотрим. Мы на прошлой неделе не успели просто это сделать. Давайте на тех соседей, кто рядом с нами и в дружеских состоит отношениях. Вообще Китай в смысле семейного финансирования не похож ни на одну страну в мире. Там не размежевываются, а наоборот скидываются все. Родители помогают детям жильем и бизнесом. Бабушки и дедушки отстегивают крупные суммы на образование внуков, например. Семья – это команда и проект, куда каждый вкладывается по мере своих возможностей. В результате политики «одна семья, один ребенок» в Китае чаще получателями финансовой помощи от старших оказываются дочери. Но и бразды правления бюджетом находятся в Китае в руках женщины чаще всего. Считается, что жены бережливее и лучше планируют траты. Это в какой-то степени дань социализму. Раньше контроль над кошельком был главным способом сохранения власти в семье и принадлежал мужчинам. А что касается ресторанов и свиданий, мелких покупок, то в Китайской Народной Республике настолько развит это цифровизация на уровне национальной валюты, что транзакции максимально прозрачные и быстрые, не оставляют простора для споров. Значимой частью семейных расходов в Китае остаются красные конверты. Хунбао – это денежные подарки на юбилеи, свадьбы, рождение детей, похороны и иные важные события. А также подношения врачу, учителю, начальнику. Тут никакой цифры, только живые деньги. Это не взятка, а древний ритуал, символизирующий передачу удачи, благословения и защиту от злых духов. Почему красный конверт, потому что красный цвет отпугивает зло. Купюры в конверте обязательно должны быть только новенькими и хрустящими. Их количество и сумма обязательно четные. Но не кратные четверки, потому что 4 созвучно слову смерть. Самые счастливые цифры для красных конвертов – 6 – удача и 8 – богатство. Хунбао китайцы подносят едва ли не каждую неделю, поэтому они, эти конверты, отдельная статья бюджета.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем передачу, друзья мои, с вами шоу продолжается. Всем еще раз отличного солнечного дня. Я прям сейчас чувствую, как у меня за спиной просто это самое солнце просыпается. Солнце просыпается, просыпается, да. И настроение сразу поднимается. Это уже 100% так работает. Друзья, заходите, пишите, читаю все ваши комментарии, которые вы отправляете в моем канале Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соломи Шоу. И у нас сегодня 400 рублей в розыгрыше должно быть, потому что деньги в четверг были оставлены, соответственно, в банке, и наша игра Чих-чих-чих-чих-чих-чих-пых-пых-чих, соответственно, начнется через несколько минут. Пока небольшой анонс Яндекс.Станции, радио Соль.ФМ и забавные новости из-за границы.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Мод дня.
1: Пиццу с добавкой из перхоти делал сотрудник пиццерии. Ну, это не со зла, это не плюнуть в кофе, это просто вот он так видел. Пришлось арестовать. Перхоть на пицце вернулась для сотрудника китайского кафе арестом, друзья мои. В китайском Ханчжоу задержали сотрудника пиццерии после того, как была опубликована видеозапись, на которой он посыпает приготовленную пиццу собственной перхотью. Об этом пишет издание Соха. Инцидент произошел. Такое название не китайская какая-то, больше там коммунисты Саха Якутии, газета какая-нибудь. Рабочие Саха Якутии. Саха. Инцидент произошел в заведении Зунбао Пицца. Камеры установили на кухне, а доступ к трансляции был предусмотрен для клиентов через сервис доставки. И после появления записи к ситуации подключились правоохранители и органы рыночного надзора. Сотрудника по имени Ян привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка, а также ему назначены 7 суток административного ареста. Загрязненную пиццу клиенту не доставили. Представители местных органов контроля сообщили, что блюдо уничтожили по итогу. Работу заведения временно приостановили. На входе разместили объявление о закрытии на время проверки, которое начали сотрудники полиции и рыночного надзора. Ну вот. Компания открестилась. Это, говорит, не мы, это он сам. То есть такой личный поступок. После инцидента сеть объявила о дополнительной проверке соблюдения санитарных требований во всех своих заведениях. Мы все исправим. Сотрудник понесет наказание. Наверное, это так как-то звучало. Но с другой стороны, иной раз на кухнях творится такое.
0: Это радио Соляной столицы.

0: Чих-пых.
1: Ну что, друзья, чих-пых прямо сейчас. Но перед этим давайте поздравим Алексея с юбилеем. Леша пишет по трансляции: у меня сегодня юбилей. Ну, Алексей, мои поздравления. Пусть эта ваша круглая дата станет поводом улыбнуться и вспомнить все хорошее, что уже случилось. А впереди пусть будет еще больше поводов для радости, гордости и счастья, здоровья, вдохновения и тепла. И чтобы деньги в кармане водились. Вот. Я в прошлом году всем желал, что чтобы у вас была возможность покупать все и не смотреть при этом на цены. Вот это, мне кажется, это хорошее такое пожелание. Оно такое звучное и нужное. Ну, а мы начинаем игру в чих-пых, друзья мои. Играем мы в официальной группе радиостанции, вот там, где Алексей написал, соответственно, под постом это свое поздравление приятное очень, да. Ну, а мы, соответственно, чуть ниже находим паровоз. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Заграничный такой паровозик. И вот под этим самым паровозом, друзья, и разыгрывается 400 рублей сегодня. Отправлю на телефон или на карточку. Или, если хотите, оставить эти деньги в банке. Соответственно, и завтра сумма наша приумножится. Нужно прямо сейчас внимательно посчитать, какое количество чихов и пыхов произнесет для вас наша искусственная интеллектуальная Алиса. И написать: чихов столько, пыхов столько. Не просто там Аргентина, Ямайка 5-0, да? А вот по количеству чихов и, ну, или хотя бы ЧП. Нехорошо звучит, да? Чихов, пыхов все-таки, да. Напишите. Ну, и, соответственно, тот, кто первый правильно ответит на поставленную задачу, что ты победил. Я выключаю прямо сейчас подложку. И с тишины Алиса начинает вам чихать и пыхать, да.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-пых-пых-пых. Чих-пых-пых-чих-чих-чих-пых-чих-пых-пых.
1: Вот как-то так, да? А еще разочек, Алиса, давай.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-пых-пых-пых. Чих-пых-пых-чих-чих-чих-пых-чих-пых-пых.
0: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.

0: Чих-пых.
1: Чих-чих-чих-пых-пых-пых-пых-пых. Чих-пых-пых-чих-чих-чих-пых-чих-пых-пых.
2: Вот такая сегодня музыка, друзья мои, фактически прозвучала в эфире. Чё, кто насчитал? Сережа Чихов 8, Пыхов 9, Жанна 11-12, Мария 8-9, Василий 8-11, Виктор поровно делит количество Чихов и Пыхов по 10 у него, Павел 7-5, Людмила 8-13, Ольга 11-11, Иван 10-12, Рафаэль 10-13, Анастасия 7 Чихов насчитала, Пыхов 11, друзья мои. Ну, были люди, которые были крайне близко к той, точно мой правильному ответу, это Василий, Мария и Сергей. О, вот в этот раз это было как-то так, но не точно. Промахнулись на один, соответственно. По Чихам все правильно. Чихов было 8, ребята. Вот Пыхов было не 9 и не 11. Пыхов было ровно 10. И деньги остаются в банке. Завтра у нас с вами слухачи. О, завтра, кстати, очень любопытные слухачи. И завтра 600 рублей в розыгрыше.
0: Соль FM. Музыка.

0: Занятно, но факт.
1: Продолжаю, друзья, и рассказывать про любопытнейшие факты из разных абсолютно областей. Давайте поговорим про географию, про такой удивительный континент, да, как Антарктида. О, где-то там. В Антарктиде льдины землю скрыли, да? Так вот, Антарктида стала континентом около 34 миллионов лет назад, после того, как потеряла сухопутные связи с Австралией и Южной Америкой. И это переломный момент в геологической истории нашей планеты и стал следствием масштабного движения. Литосферных плит, продолжавшегося миллионы лет в рамках распада древнего суперконтинента Гондваны. Ну, мы из географии помним, что все континенты, они изначально были в одном таком ключе, а потом все это потихонечку разошлось и разъехалось. Отделение Антарктиды началось задолго до этой даты. Еще в меловом периоде материк начал смещаться к югу, а в палеогене постепенно разрывались последние сухопутные перемычки. Сначала связь с Австралией, затем с Южной Америкой, что в итоге привело к формированию пролива Дрейка. Эта изоляция имела решающее значение для климата. Она позволила сложиться непрерывной циркумполярной океанической циркуляции, которая блокировала приток теплых вод к побережью Антарктиды и запустила процесс стремительного похолодания. И уже к рубежу Эоцена и Олигоцена температура на континенте резко упала, а около 34 миллионов лет назад началось формирование мощного ледникового покрова. Сначала в виде отдельных ледяных щитов, которые вскоре слились в единую ледяную оболочку, скрывшую под собой рельеф материка. Геологические данные от анализа осадочных пород до палеомагнитных исследований подтверждают, что именно разрыв связей с соседними континентами и последующая изоляция стали главными факторами превращения Антарктиды в тот ледяной континент, каким мы его с вами знаем сегодня, а не просто в еще один южный массив суши с умеренным климатом. Вот вам, друзья, пожалуйста, важная и интересная информация про Антарктиду.
2: Соль FM. Погода.
3: 21 сентября на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами будет облачно с прояснениями. Днем до 18 градусов, вечером до 12.
2: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый, 64.
2: «Экскурс».

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия Сатурн Эр Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Эр Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день мы узнаем много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, о растениях, которые можно легко вырастить на собственном подоконнике, рассказываю сегодня. Тимьян – это не просто пряность, но и мини-кустарник, который украшает подоконник. Он не любит переувлажнения, поэтому поливать его нужно редко, но обильно. Его тонкий аромат делает блюда средиземноморскими, а сам куст выглядит очень аккуратно и стильно. Между поливами дайте верхнему слою земли полностью высохнуть. Тимьян родом из южных сухих холмов, и избыток воды для него страшнее, чем недолив.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
2: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О растениях, которые можно легко вырастить на собственном подоконнике, рассказываю сегодня. Редис на окне созревает быстрее, чем в огороде. При хорошем освещении корнеплоды формируются уже через 3 недели. Главное – не сажать семена слишком густо. Редису нужно пространство, чтобы вырасти ровным и сочным. И да, он хрустит так же, как с грядки. А если посеять небольшую порцию каждые 10 дней, у вас всегда будет свежий редис. Без перерывов и без залежей в холодильнике.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В этом году родители будущих школьников в Пермском крае подали более 28 тысяч заявлений для приема в первый класс через портал госуслуги. Это 85% от общего числа. Еще около 5 тысяч заявлений, 15% направили очно и через МФЦ. Прием проходил в два этапа – с 1 апреля по 30 июня для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право поступления. И с 6 июля до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, в любые школы при наличии мест. В первую волну через госуслуги в Прикамье подали 24 тысячи заявлений, во вторую – 5 тысяч. Школьники из Кунгурского округа разработали туристические путеводители по селам Насадка и Калинина, а также деревни Теплой. Проект детского муниципального совета по туризму стал победителем конкурса «Школа социального лидера», а полученный денежный приз направят на печать путеводителей. Идея проекта появилась во время поездок участников совета по территориям округа. Старшеклассники знакомились с историей поселений, встречались с местными жителями и школьниками, вместе с ними определяли достопримечательности и места, которые могут быть интересны туристам. Так, например, в путеводитель по селу Насадка вошли церковь входа Господня в Иерусалим и амбар 19 века, краеведческий музей, парк Победы, белые камни и берег Камского моря. Ребята также включили в него местные гастрономические особенности – пирог из судака и блины с чаем. Отметим, детские советы по туризму сегодня работают в 9 муниципалитетах Пермского края. С февраля 2022 года действует краевой детский совет по туризму, новый состав которого утвердили в июле этого года. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день мы узнаем много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. О растениях, которые можно легко вырастить на собственном подоконнике, рассказываю сегодня. Лимон из косточки – это проект на годы вперед. Но сам процесс завораживает. Первые ростки появляются через 2-3 недели, а плодоносить дерево начнет только через несколько лет. Зато сам факт, что у тебя на окне растет настоящий цитрус, добавляет дому особый южный шарм. А пока ждете плодов, лимон порадует вас глянцевыми темно-зелеными листьями, которые на солнце пахнут эфирным маслом. Буквально лимонад без стакана.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева о растениях, которые можно легко вырастить на собственном подоконнике, рассказываю сегодня. Кофе в домашних условиях – это скорее ботанический эксперимент, чем источник зерен. При правильном уходе куст вырастает пышным и красивым, а его темно-зеленые листья выглядят очень эффектно. Аромат во время цветения напоминает жасмин, и этот момент точно стоит того, чтобы подождать. А еще кофейный куст любит компанию. Рядом с другими растениями он создает собственный микроклимат, повышая влажность воздуха, поэтому всем соседям по подоконнику от него тоже становится комфортнее.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай. Новости спорта.
1: Микрофон Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о борьбе за нейтральный статус. В августе Международный союз конькобежцев присвоил 20-летней спортсменке нейтральный статус, однако позднее отозвал его. 10 сентября стало известно, что организация не удовлетворила апелляцию фигуристки на отзыв нейтрального статуса. На вопрос журналиста «Спортэкспресс» «Вы будете бороться за нейтральный статус?» Валиева сказала: «Юристы работают, будем бороться за свои права». В воскресенье фигуристка выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России. Валиева возобновила карьеру после завершения 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, срок которой истек в декабре прошлого года. Она тренируется в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Барыс на выезде разгромил Локомотив со счетом 5-0. Игра прошла в рамках фонда чемпионата КХЛ. У гостей по 2 очка набрали Джейк Масси, Семен Симонов и Гаррет Пилон. Также по шайбе забросили Логан Дэй, Джастин Бейли и Ансар Шахмедденов. Ярославская команда потерпела первое поражение в сезоне 2026-27. Барыс набрал 8 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Локомотив с 12 баллами на первой строчке Запада. Минская «Динамо» обыграла «Автомобилиста» и одержала вторую победу подряд. Итог матча фонда чемпионата КХЛ 5-3. Минская «Динамо» 7 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» находится на 6-м месте Востока. 22 сентября «Автомобилист» сыграет «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге. Минская «Динамо» 24 числа на выезде встретится с «Динамо» из Москвы. Ницца нанесла «Лилю» первое поражение в новом сезоне Лиги 1. Итог игры 2-1. Ницца с 5 очками поднялась с последнего на 14 место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лиль занимает 4 место. 10 октября Лиль дома сыграет с Гавром в 6-м туре Лиги 1. Ницца днем позже встретится со Страсбургом. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Ананас можно вырастить из верхушки плода, купленного в магазине. Главное хорошо просушить срез перед посадкой, иначе он загниет. Ананас растет медленно, но его экзотический вид и необычная форма делают его настоящей звездой подоконника. Через 1.5-2 года при должном уходе из розетки может появиться настоящий мини-ананас. Маленький, но совершенно настоящий. И этот момент вызывает восторг даже у тех, кто равнодушен к комнатным растениям. О съедобных растениях, которые можно легко вырастить на подоконнике, рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля «Автодин» и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь, Спешилова, 77.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Новый стандарт дошкольного образования в России примут в ближайшее время и введут с 1 сентября следующего года. Об этом рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Она добавила, что текущий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования действует уже 13 лет. За это время у нового поколения принципиально поменялось восприятие. Важно сделать так, чтобы в детском саду ребенок развивался и на первом месте был создан воспитательный компонент и, соответственно, присутствовала воспитывающая среда, подчеркнула Колударова. По ее словам, сейчас эксперты работают не только над обновлением стандарта дошкольного образования. Идет работа по формированию перечня мебели, игрушек и игровых средств, книг и мультфильмов для детей. Инспекция Госжилнадзора Пермского края аннулировала лицензии у 25 управляющих компаний, которые обслуживали 545 домов в Соликамске, Березняках, Губахе, Верещагинском и Добрянском округах. Данные управляющие компании, в том числе должностные лица, были оштрафованы на 880 тысяч рублей за отсутствие кровельного покрытия, центрального отопления, разрушение балконной плиты, обрушение потолочного перекрытия и нарушение температурного режима. Также управляющие компании не устранили предписания, которые ранее были им выданы. В краевой столице на улице Горького, 66, открылось еще одно пространство для подростков – бункер. Проект запустила благотворительная организация «Солнечный круг». Пространство будет открыто с сентября по май для детей 14-17 лет. Участие по записи. Здесь будут проводиться игры и командные активности, творческие мастер-классы, экскурсии на предприятия Перми в рамках профориентации и так далее. Это уже второе пространство для подростков в Перми. Первая площадка «Падик» была открыта в июле на улице Елькина, 45, общественной организации «Территория семьи». Здесь подростки могут делать уроки, играть в настольные игры, знакомиться друг с другом или просто сидеть в тишине. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло.
2: Алло!
0: Для лиц старше 6 лет.
3: Ну что, всем здравствуйте еще раз. Александр Соловьев вернулся. Наконец-то я готов с вами общаться в прямом эфире, вот пытаясь опубликовать, точнее, настроить видеотрансляцию еще. Тем, кто прямо сейчас подключается к видеотрансляции, тоже огромный привет. Все в группе ВКонтакте, там заморозилась картинка. Сейчас буду править камеру, потому что я вот только-только приехал, как говорится, с корабля на бал. Сразу буду с вами общаться. Что в эфире слушаем, что смотрим. Смотрим только и что, конечно же, делаем. Это мы отправляем свои приветы, поздравления, признания в любви. И, конечно же, заказываем в течение этого часа любимую музыку на радио Соль-ФМ. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/Соль-ФМ. Телеграм и наш Макс работает. Также можешь отправить свое сообщение туда. Всем огромный привет.
0: Соленый алло.

Знаете, было на самом деле очень много событий за прошедшие полторы недели. С какого числа у меня не было? По-моему, с 10 числа. Сегодня уже 21-е. Так вот, получается, да, полторы недели меня не было. А что было-то в итоге за прошедшие полторы недели? 12 числа мы отмечали День города Людиново в Людиново. Представляете, в Калужскую область команда Радио СЛФМ уезжала, чтобы провести там открытую студию, чтобы общаться с жителями города Людиново, а также с немаловажными людьми, скажем так, пообщались в прямом эфире. Было очень много интересных гостей в прямом эфире. Из Людиново было реально очень круто. Видеотрансляцию, если что, можно найти у нас в группе ВКонтакте Радио СЛФМ. Ну а после уже где-то примерно то ли с 10, то ли с 9 вечера, по-моему, с 10, да, дискотека Радио СЛФМ Людиново, вы зажгли не по-детски, это просто здорово, супер, столько народа и столько прекрасных голосов в одной общей купе. Давно не видел, давно не слышал. Вам огромный привет, Людиново. Пишите прямо сейчас свои приветы и поздравления в программу по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Обязательно озвучу. Помимо Людиново, отдельный привет отправляю каждому городу. Отдельный привет отправляю в Березники. Березники, наконец-то вы с нами. 92.1 FM. Вам огромный привет. Давно ждали, на самом деле, тот день, когда вы также зазвучите в ритме нашей с Алиной волны. Вам огромный привет тоже. Делайте так, чтобы вас услышали. Ваши приветы, поздравления и признания в любви прозвучат прямо сейчас в Березники. Ну и, конечно же, все наши любимые города. Пишите, не стесняйтесь, я здесь.

Гаргона Чубозина только что прозвучала в эфире радио Сэл.ФМ. Настоящее имя Люся Чубозина с песней Гаргона. Если что, заказывай, не стесняйся. Возможно, какое-то другое музыкальное предпочтение. Можешь рассказать об этом в нашей группе ВКонтакте и заказать, конечно же, свой музыкальный трек в эфир радио Сэл.ФМ. Все это абсолютно бесплатно. Бесплатно было, есть и будет. Поэтому пиши, не стесняйся. Итак, пишет нам Ксения Пискарева, отправляет большой привет любимому мужу Андрею. Очень сильно тебя люблю, ты самый лучший муж на свете. Мария Малышева отправляет свое поздравление для Геннадия Николаевича с юбилейным днем рождения. Желаем крепкого здоровья, удачи, счастья. Семья Малышевых подписались. Геннадия Николаевича поздравляем с днем рождения.

Продолжаем общаться, продолжаем делать сегодняшний день супер крутым. И ты тоже помогай своим поздравлением, приветом или признанием в любви. Сделай настроение твоего родного, близкого человека в разы лучше. Есть у нас несколько сообщений. Александр Зырянов пишет нам: поздравляю с днем рождения, радости в Арину и желаю ей крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Арину поздравляем с днем рождения. Алексей Гладких пишет нам в чат видеотрансляции, говорит, что у него юбилей. Поздравьте меня, говорит Алексей. Давайте все вместе дружно его поздравим, отправим свое сообщение в группу ВКонтакте Радио СЛФМ. Но я, наверное, начну. Итак, уважаемый Алексей, поздравляю тебя с юбилеем. Эта дата не просто круглая цифра, а повод по-особенному сказать, как ты важен для многих, для тех, кто не написал нам в чат видеотрансляции. Да. Ты умеешь поддержать словом на 100%, я уверен, я же экстрасенс. Найти выход из любой ситуации и сделать обычный день чуточку светлее. Алексея поздравляем с днем рождения и всего самого теплого и хорошего желаем.

0: сейчас, наверное, назову два простых знакомых слова, более знакомых березнякам, да, коммуникативная труба. А именно оттуда, наверное, услышали тот самый трек «Художник» от одного интересного, замечательного человека, до которого вообще не достучаться, не дозвониться, не дописаться. Евгению Кирилюк огромный привет отправляет радио Сэлфэм и команда «Кроме всех». Именно они, скажем так, сделали кавер на данный трек. «Художник» только что прозвучал в эфире радио Сэлфэм. Пиши, не стесняйся. И говори о важном и главном. А ты, дорогой друг, если знаешь Евгения Кирилюк, то отправь, пожалуйста, привет в Екатеринбург. Попросите его, чтобы он на радио Салифан написал. В конце концов, хочется с ним пообщаться уже как-то лично. Потому что хочется, чтобы этот трек еще и прозвучал уже на стриминговых площадках. Легко и просто. Хочется уже все это дело выложить. Ладно, выкладываю немножко другие новости. Это, конечно же, новости о днях рождения, которые отправляет наше радио СЛФМ. Вот, например, Елена Щербакова пишет нам, поздравляя своего любимого мужа с днем рождения. Ты самый лучший, самый красивый и самый заботливый мужчина на свете. Мне с тобой очень сильно повезло, я тебя безумно люблю. Как зовут мужа? Пусть останется, видимо, маленьким секретом, сказала Елена, потому что имя не написала. Далее пишет, кто нам... А, это не важно кто, главное, что это дети и внуки. Отправили поздравления для любимой мамы и бабушки Галины Витальевны. Так, с днем рождения, с юбилеем поздравляем от души, мы все любя. Мама, бабушка, родная, очень любим мы тебя. Пожелаем тебе счастья и здоровой быть всегда. Пусть обходят дом ненастья, не печалься никогда. Целуем, твои дети и внуки подписались. Поздравляйте, пишите, отправляйте все самые важные слова, что должны прозвучать в этот понедельник.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленый алло.

0: Ну что, заглядываю в чат видеотрансляции. А что же у нас здесь есть? Есть несколько приветов. У нас первое сообщение от Алексея Бекмеметьева. Отправляет большой привет любимой жене Татьяне Федюковой. Я ее очень сильно люблю, вспоминая на работе. Большой привет Татьяне. Давайте тоже отправлять парочку своих самых вкусных приветов, чтобы Алексей не заскучал на работе, вспоминая о вас. А Ольга Старкова тоже оставила свое сообщение. Привет, солененькие. Передаю привет дочери Дарьи и внучки Евушки. Они очень скучаю. Приезжайте скорее. Всем хорошего настроения. Прекрасного дня и Даше, и Еве. Ну и, конечно же, Ольге Старковой отправляем большой теплый привет.
1: Соленый алё!

0: кстати, хочется еще немножко рассказать о том, что у нас появилось еще одно из хороших дополнений на нашем сайте Radio Solfm, solfm.ru. Это то, что ты можешь зайти к нам на наш сайт и сразу увидеть, кто сейчас на данный момент звучит в прямом эфире. Да, так, наконец-таки можно сделать, никакие шазамы теперь не нужны. Заглядываешь к нам на наш сайт solfm.ru, слушаешь станцию, радиостанцию на любой вкус, то, что тебе понравится, либо наш прямой эфир, либо наши дополнительные, но можешь записать свой привет, ну или какой-нибудь отрывочек, собственно, тоже можешь записать из прямого эфира и оставить себе на память, ну и посмотреть, кто звучит в эфире Радио Solfm в эту минуту. Да. Все, завершаю я нашу программу по музыкальным заявкам с Аленой. Алло, парой приветов пишет нам Светлана Веретенникова. Теплые объятия и хорошие работы моей Барбариске отправляет она. Я с тобой всегда и всюду. Помни, твоя улыбка делает счастливее многих людей в твоей жизни. Далее Ольга Владимировна отправляет свое поздравление для Светланы Слободиной с днем рождения. Подруги подписались. Так, заглядывая еще раз на всякий случай в группу ВКонтакте Радио Solfm, чтобы не пропустить ни одного сообщения на эту минуту. Мало ли что такое бывает. И так, вроде все обновилось, вроде все нормально, вроде все озвучил на сегодня. Значит, следующие приветы и поздравления звучат завтра, также в 16:00 по пермскому времени в программе по музыкальным заявкам с Алиной. Алло. Всем пока-пока, до завтра.
1: Реклама на Соль FM.

0: можно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
9: Это был хороший удар!
10: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае в следующем году планируют открыть еще около 20 социальных кинозалов. Сейчас рассматриваются заявки от территорий, желающих принять участие в программе. Напомним, первый социальный кинозал был открыт в декабре 2019 года. Проект реализуется Министерством культуры Пермского края в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура». В настоящее время на территории Прикамья открыт 181 социальный кинозал. Самый южный принимает зрителей в селе Большой Гондыр, а самый северный находится в поселке Ныров. На трассе Пермь-Ильинский построили еще одну дополнительную полосу движения. Она появилась на участке с 27 по 29 километр между кольцом у Заозерья и поворотом на Хохловку. Этот участок расположен всего в километре от поворота на деревню Хохловку, точку притяжения любителей летнего отдыха со всего Прикамья. Ранее на трассе до Хохловки были построены дополнительные полосы между 23 и 25 километром. Их протяженность составила более 1 километра. Дополнительные полосы помогают совершать обгоны и увеличивают пропускную способность автодорог. В нашем крае проживают 264 человека, которым больше 100 лет. 125 из них живут в Перми, остальные в территориях региона. Еще год назад таких жителей было меньше 211 человек. По прогнозам Росстата, к 2030 году численность населения старше 60 лет составит в России 36,5 миллиона человек. Из них 5,5 миллиона будут люди старше 80 лет. Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В следующем году 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье. Поскольку эти даты являются нерабочими праздничными днями, их перенесут на другие дни. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается ясная погода. Утром до 14 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2 700 101. 2 700 101.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае начались выплаты предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за атак на склады маркетплейсов. Принято уже 42 заявки от пермских предпринимателей на льготные займы на сумму 83 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своей соцсети. Напомним, что в августе в Прикамье начал действовать пакет мер поддержки для предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на склады маркетплейсов. В микрофинансовой компании Пермского края зарезервировано 250 миллионов рублей на краткосрочные займы для пополнения оборотных средств, закрытие кассовых разрывов и срочной закупки товаров и сырья. В расписании международного аэропорта Пермь появился новый рейс в Тбилиси. Перелеты планирует выполнять авиакомпания Red Wings с января по 26 марта следующего года. Рейсы запланированы по пятницам на самолетах Superjet. Время в пути составит около 2 часов 50 минут. Продажа билетов пока не началась. Сейчас Red Wings также выполняет прямые рейсы из Перми в Батуми. Новое направление может расширить авиасообщение между Пермью и Грузией. Тем временем власти Прикамья продолжают поиски авиакомпании, которая сможет организовать прямой рейс в Китай. Об этом сообщили в Минтрансе. Рассматриваются как российские, так и китайские перевозчики. Полеты могут выполняться в Пекин и Санью. Прямые чартерные рейсы из Перми в Санью выполнялись в 2019 году. На них работала авиакомпания Azur Air. Санья – это город-курорт в самой южной части Китая в провинции Хайнань. В наш край пришло бабье лето. Его обеспечивает влияние антициклона с центром над Омской областью. По периферии на Урал будет поступать теплый воздух. Пик бабьего лета придется на середину этой недели. В это время температура будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов. Дневной прогрев воздуха превысит 20 градусов. По предварительным прогнозам, теплая погода может продержаться до начала октября. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: отдыхать.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Осень, помимо короткой дивной поры, готовит нам кучу всякого, на что стоит обращать внимание и быть предельно осторожными, дабы не было беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: Самое очевидное – это, конечно, грязь. Помните, госавтоинспекция чаще останавливает водителей на грязных автомобилях, потому что с точки зрения психологии такой человек менее аккуратен и более подвержен несоблюдению правил дорожного движения. Кроме того, чистота регистрационных знаков автомобиля – это обязательное условие эксплуатации транспортного средства. За управление машиной с нечитаемым номером предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Все это зависит, кстати, именно от сотрудника госавтоинспекции. При этом намеренное загрязнение номера для того, чтобы скрыть его от камер, может привести к гораздо более серьезному наказанию. В таком случае применяется другая часть статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 1 до 3 месяцев. Напомню, госномер автомобиля определяется как нечитаемым в следующих случаях. Прежде всего, если в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву любого из номеров, то есть переднего или заднего имеется в виду. В темное время суток данное правило касается только заднего регистрационного знака. Еще одна, скажем прямо так себе история, в которую запросто может попасть абсолютно каждый, это работа световых приборов. Если они не работают или сильно загрязнены, то за это также предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям брать в дорогу чистящие инструменты, чтобы оперативно протереть фары и госномер, разумеется, в случае необходимости. И вот ровно тут же, думается, не лишним будет вам напомнить еще и о работе дворников. Но вы же знали, да, что правила дорожного движения запрещают движение автомобиля в случае, если у него не работают или отсутствуют дворники вовсе. Как вы не в курсе? За это водителя привлекут к ответственности по статье 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена». Штраф 500 рублей.
1: Автонапоминалка.
2: Братцы, сеструли, призываю вас быть максимально бдительными к пешеходам. Извечное противостояние двух этих категорий участников дорожного движения именно в осеннюю пору входит в свою активную фазу. Одни, что называется, ползут по всем дорогам, невзирая ни на что, а вторые вообще думают, что, рассели за баранку в свой дричепет, так вообще им все можно. Понимаете, о чем я, да? Напомню, осенью световой день становится короче, поэтому госавтоинспекция предупреждает водителя о повышенном риске наезда на пешеходов. Значительная часть таких ДТП происходит именно в темное время суток. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными возле остановок общественного транспорта и школ. Напомню, за непредоставление преимущества пешеходу водителю грозит штраф до 2500 рублей. При этом самим пешеходам рекомендуется носить в темное время суток фликеры, которые позволяют заблаговременно заметить их на дороге. Вне населенных пунктов, а также в условиях недостаточной видимости, фликеры вообще становятся обязательными. За нарушение пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Чтобы жизнь маслом не казалась, да? Кстати, есть же еще и животные, следствием наезда на которое может стать нанесение материального ущерба. Если оно было домашним, то владельцу. Если диким – государству. Так, например, за сбитого лося водителя могут заставить заплатить 80 тысяч рублей. Но куда более страшная ситуация. Если этот лось, ничего не подозревающий или гонимый естественными потребностями, окажется у вас на пути в темное время суток, да еще и на скоростной трассе. Вот здесь лучше 80 тысяч, чем то, что может произойти далее, но очень бы не хотелось заканчивать программу на минорной ноте. Поэтому будьте внимательны и удачи.
1: За баранкой. Соль FM. Погода.
3: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается ясная погода. Утром до 14 градусов, днем до 20.
1: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
14: Хит за хитом.

0: Твой город. Твое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В этом году родители будущих школьников в Пермском крае подали более 28 тысяч заявлений для приема в первый класс через портал госуслуги. Это 85% от общего числа. Еще около 5 тысяч заявлений, 15% направили очно и через МФЦ. Прием проходил в два этапа. С 1 апреля по 30 июня для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право поступления. И с 6 июля до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, в любые школы при наличии мест. В первую волну через госуслуги в Прикамье подали 24 тысячи заявлений, во вторую – 5 тысяч. Школьники из Кунгурского округа разработали туристические путеводители по селам Насадка и Калинина, а также деревни Теплой. Проект детского муниципального совета по туризму стал победителем конкурса «Школа социального лидера», а полученный денежный приз направят на печать путеводителей. Идея проекта появилась во время поездок участников совета по территориям округа. Старшеклассники знакомились с историей поселений, встречались с местными жителями и школьниками, вместе с ними определяли достопримечательности и места, которые могут быть интересны туристам. Так, например, в путеводитель по селу Насадка вошли церковь входа Господня в Иерусалим и амбар 19 века, краеведческий музей, парк Победы, белые камни и берег Камского моря. Ребята также включили в него местные гастрономические особенности – пирог из судака и блины с чаем. Отметим, детские советы по туризму сегодня работают в 9 муниципалитетах Пермского края. С февраля 2022 года действует краевой детский совет по туризму, новый состав которого утвердили в июле этого года. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о борьбе за нейтральный статус. В августе Международный союз конькобежцев присвоил 20-летней спортсменке нейтральный статус, однако позднее отозвал его. 10 сентября стало известно, что организация не удовлетворила апелляцию фигуристки на отзыв нейтрального статуса. На вопрос журналиста «Спортэкспресс» «Вы будете бороться за нейтральный статус?» Валиева сказала: «Юристы работают, будем бороться за свои права». В воскресенье фигуристка выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России. Валиева возобновила карьеру после завершения 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, срок которой истек в декабре прошлого года. Она тренируется в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Барыс на выезде разгромил Локомотив со счетом 5-0. Игра прошла в рамках фонда чемпионата КХЛ. У гостей по 2 очка набрали Джейк Масси, Семен Симонов и Гаррет Пилон. Также по шайбе забросили Логан Дэй, Джастин Бейли и Ансар Шахмеддинов. Ярославская команда потерпела первое поражение в сезоне 2026-27. Барыс набрал 8 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Локомотив с 12 баллами на первой строчке Запада. Минская «Динамо» обыграла «Автомобилиста» и одержала вторую победу подряд. Итог матча фонда чемпионата КХЛ 5-3. Минская «Динамо» 7 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» находится на 6-м месте Востока. 22 сентября «Автомобилист» сыграет «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге. Минская «Динамо» 24 числа на выезде встретится с «Динамо» из Москвы. Ницца нанесла Лилю первое поражение в новом сезоне Лиги 1. Итог игры 2-1. Ницца с 5 очками поднялась с последнего на 14 место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лиль занимает 4 место. 10 октября Лиль дома сыграет с Гавром в 6-м туре Лиги 1. Ницца днем позже встретится со Страсбургом. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается ясная погода. Утром до 14 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова, 77.
4: Это был хороший удар!
5: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Новый стандарт дошкольного образования в России примут в ближайшее время и введут с 1 сентября следующего года. Об этом рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Она добавила, что текущий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования действует уже 13 лет. За это время у нового поколения принципиально поменялось восприятие. Важно сделать так, чтобы в детском саду ребенок развивался и на первом месте был создан воспитательный компонент и, соответственно, присутствовала воспитывающая среда, подчеркнула Колударова. По ее словам, сейчас эксперты работают не только над обновлением стандарта дошкольного образования. Идет работа по формированию перечня мебели, игрушек и игровых средств, книг и мультфильмов для детей. Инспекция Госжилнадзора Пермского края аннулировала лицензии у 25 управляющих компаний, которые обслуживали 545 домов в Соликамске, Березняках, Губахе, Верещагинском и Добрянском округах. Данные управляющие компании, в том числе должностные лица, были оштрафованы на 880 тысяч рублей за отсутствие кровельного покрытия, центрального отопления, разрушение балконной плиты, обрушение потолочного перекрытия и нарушение температурного режима. Также управляющие компании не устранили предписания, которые ранее были им выданы. В краевой столице на улице Горького, 66, открылось еще одно пространство для подростков – бункер. Проект запустила благотворительная организация «Солнечный круг». Пространство будет открыто с сентября по май для детей 14-17 лет. Участие по записи. Здесь будут проводиться игры и командные активности, творческие мастер-классы, экскурсии на предприятия Перми в рамках профориентации и так далее. Это уже второе пространство для подростков в Перми. Первая площадка «Падик» была открыта в июле на улице Елькина, 45, общественной организации «Территория семьи». Здесь подростки могут делать уроки, играть в настольные игры, знакомиться друг с другом или просто сидеть в тишине. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Какое универсальное слово понимают без перевода все люди на Земле? Как вы думаете? Исследования показывают, что в какой бы точке земного шара вы не находились и на каком бы языке вы не говорили, есть одно слово, которое поймут абсолютно все люди на Земле без перевода и дополнительных разъяснений. Это слово понятно даже тем, кто слеп и не способен оценить мимику происходящего. И слово это «а», которая может быть интерпретирована как универсальный вопросительный звук, понятный большинству людей независимо от языковых и культурных различий. Лаконичность и емкость этого слова, представляющего собой по сути всего лишь звук, а также его вопросительная интонация, делают его абсолютно универсальным и понятным для всех людей на нашей планете.
0: Территория фактов. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается ясная погода. Утром до 14 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается ясная погода. Утром до 14 градусов, днем до 20.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, час ночи. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай!

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В ритме города, в ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Хиты на любимой волне.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Радио соляной столицы.
1: За солнце защитными спрятана кровь.